0: Para vender más, 3755-1552-4200.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».